Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2004. Кеймаро. Yes.
1: Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Костюм. Носки. Бритва.
5: И еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Jumbo скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на Туту. Точка ру 6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: А он меня целует, говорит, что любит и начать.
13: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
14: Реклама 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Платье, юбка, туфли.
4: Остановись.
3: Посмотри, сколько еще места.
4: Да, но придется платить за перевес.
3: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Я выбираю «Хавейл Сити», потому что «Хавейл» — это круто, «Хавейл» — красиво, «Хавейл» — это надежно, «Хавейл» — это стильно, «Хавейл» — это выгодно, «Хавейл» — надолго. «Хавейл Сити» — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Это номер один в моем личном хит-параде. Вот это она еще в новиночках у нас «Пусть походит». Это песенка, которая я в данный момент закончилась уже на Hit.fm. Ну, все новиночки вы можете, конечно же, еще прочекать на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки» или в мобильном приложении «Радио Hit.fm». Это французский диджей Florent Ugel, или как хотите называйте, мы уже договорились, но в любом случае песня топчик. По крайней мере, мне душу греет. Очень летняя и очень такая заряжающая. Надеюсь, вас зарядила, правда же? 11 часов и 5 минут в Москве, это суббота, да, Калашникова здесь, да, ну что поделать, это лето, и мы с удовольствием ходим куда-то, если погода хорошая, вот даже если выдался моментик дойти по такой хорошей погоде на работу. Грех отказываться. Ладно, ничего. Если вы на даче, вам завидую. Ну, может быть, кстати, и сегодня я тоже окажусь на даче вечерочком. Если вы только туда едете, ну, легкой дороги. Если вы туда не едете по причине, например, отсутствия дачи, ничего страшного, можно чудное время провести. И по-другому, если вы работаете, ну, привет еще раз. Ну, поработаем вместе. Да, в принципе, все будем делать вместе с Hit.fm.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Стернер, но мы ее так ласково называем, потому что по крайней мере, данным, которыми располагаем мы сейчас в интернете, вроде бы фамилию-то она как раз и не меняла. Имя, фамилия, вот у нее Дуа Липа, ее, кстати, так и зовут, и так и продолжают звать. Хотя, с другой стороны, если это очень личное дело, нам могут и не сказать, правильно? Потому что она для нас все равно останется Дуа Липа. Куда же деваться-то? Конечно же, мы не выучим другое. Но зато, может быть, где-то в своих документах, которые, знаете, в комод убираются, может быть, она там миссис Тернер. Но это не важно нам уже. Главное, Дуа Липа вот только что, секундочку назад, на Хит ФМ. Мы ее по-прежнему поздравляем с замужеством. Еще посмотрим красивые фотографии с большого торжества, потому что его пока не было. Замужество было, торжества большого, намного гостей пока не было. Конечно, фотки хочется посмотреть, тем более, что она не просто там у нас певица, да, красавица, но она еще с миром моды-то очень сильно связана. Она и моделью выступала, и там и музой для некоторых модных домов служила и служит, вероятно. Поэтому, я думаю, все-таки насмотренность у девочки есть. Подобрала себе очень красивые платья, я надеюсь, на большое торжество. Что касается маленького торжества, ну, там шляпа какая-то на ней была.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Я надеюсь, по мотивам этой песенки вы сегодня тоже выглядите лучше, чем когда-либо. Но не потому, что на душе кошки скребут, а просто потому, что захотелось, проснулись, выспались и вот так вот прекрасно в зеркало подошли, посмотрели. О, какая красота! И это вы про себя. Но у меня для вас сообщение совершенно другого толка, господа. Вот смотрите, я сегодня вот работаю в субботу, да? И когда я по субботам, такое случается, иногда работаю, у меня есть маленький ритуал. Я перед тем, как идти на работу, захожу в бигмачную, покупать там, сами понимаете, гамбургер, который мы все пытаемся переименовать последнее время, или, как говорят специалисты, купить что-нибудь покакать. Ну, вот это вот. И сижу, жду свою очередь, свой заказ жду. Подходят две девчули, тоже собираются сделать заказ. Радостные, веселые, красивые. Одна другой говорит: а ты знаешь, какой сегодня день? А сегодня день рождения Пушкина. А мы с вами, господа, знали, но забыли, наверное. А ведь вот такой сегодня день. Вот и помните теперь, между прочим. Ну и дальше поедем с тягой к прекрасному Brooks XTN на Hit FM.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В ленте свежесть в каждой покупке.
4: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
5: В ленту!
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
1: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также Booking и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Only you, only for you. Специально для вас и только для вас. Шаус прямо сейчас на Hit FM. 11 часов 51 минута в Москве. Если ориентироваться во времени нам надо, то вот, пожалуйста, часы у меня большие. А на стене висят. Ну, кстати, на стене они уже давно не висят на мониторах. Но зато несколько. Поэтому время вижу со всех сторон, так сказать. Что, Callum Scott до конца этого часа. И не только он. Продолжим.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл — это круто. Хавейл — красиво. Хавейл — это надежно. Хавейл — это стильно. Хавейл — это выгодно. Хавейл — надолго. Хавейл Сити — это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа – хорошо будет в нем.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Это вот такая новинка на Hit FM в данный момент, но мы уже с ней знакомы. Сегодня суббота, и больше мы новинок добавили в эфир, в том числе одну такую, которая, мне кажется, будет номер один в моем личном хит-параде. Но, может быть, и нет. Мы дойдем до нее чуть-чуть попозже, поэтому просто можете поинтересоваться уже сейчас на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки», какая там появилась. Ну, там парочка, я так понимаю, появилась на сегодня. Вот. Или в нашем мобильном приложении. Или мы просто дождемся этого момента в эфире, и я вам скажу, вот, посмотрите. Но вы и сами заметите и скажете, вот, тоже хорошая. Вот это обязательно сделаем сегодня. 12 часов и 5 минут в Москве. Суббота продолжается. Я надеюсь, у вас очень хорошо продолжается эта суббота. Или, может быть, она только началась. Тогда доброе утро. Ничего страшного, в субботу можно. Если раньше вот люди-специалисты говорили, что не надо нарушать режимы, в субботу и воскресенье нужно тоже рано вставать, если вы всю неделю рано встаете, то современные специалисты сказали: нифига, отсыпайтесь, это нормально.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
8: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Не хочу сегодня вечером домой идти. Песенка вот такая прямо сейчас на Хит FM. Понять можно любого человека, кто так рассуждает, особенно если у этого человека погода хорошая и планы замечательные. Гуляем в субботу. Сегодня же суббота. Я напомню, суббота — наша неприкосновенность. Вот мы ее и продолжаем гулять. Тем более, что госпожа Матвиенко заявила, что перехода на 6-дневную рабочую неделю в Российской Федерации не будет, так как это противоречит Трудовому кодексу. А то некоторые тут что-то начали говорить по этому поводу, пусть сами и переходят. Она подчеркнула, что в правительстве такие предложения не только не рассматриваются, господа, но и никогда не примут. А как же их принять, если они не рассматриваются? Значит, все сходится. Верим, благодарим от всей души. Продолжаем гулять свою субботу законную. Но, кстати, если вы работаете, а есть такие люди среди нас, все равно налайте, да? Налайте.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: И тогда заперёт на своём видео скидка-лёт.
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
3: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: что-то там о галактике и прочее. А вот смотрите, у нас, оказывается, какое явление получает распространение. Не сильно, не то чтобы прям страшно становится, но тем не менее есть. Я не произнесу правильно это название, оно японское название, но это как бы самоизоляция. В общем, это добровольный уход от общества. Куда-нибудь себе в квартиру зарылись и сидите там. Если это денек-другой, просто отдохнуть, так сказать, от коллег, это нормально. Даже если отпуск таким образом провести чисто дома, тоже, в общем-то, неплохо. Но если это уже принимает какое-то патологическое состояние, и вообще вам больше это общество не нужно, вам хватает интернета, телевизора и радио даже, что, конечно, понятно, но тем не менее, это не очень хорошо. Может быть, стоит заставлять себя выходить к людям. Представляете, это пошло из Японии как явление, как название, означает уединение, уход от внешнего мира. При этом это не депрессия, это не страх общества, ничего плохого нету в настроении, просто не хочется видеть эти рожи уже. Вот это вот, да, состояние. Но оказывается, оно не такое хорошее. Поэтому, если немножечко долго, как вам кажется, засиделись дома, прям выпихивайте себя погулять. И если немножечко сложно выпихивать, оставляйте свою вот эту атмосферу домашнюю при себе, когда идете в общество. Ну, первые шаги делайте, если вдруг дома засиделись. Ваша домашняя атмосфера нормальная, это, конечно, Hit FM, правильно? То есть берете его с собой, свое любимое радио, в наушнички, можно в одном, чтобы мир окружающий слушать, можно еще каким-то образом, просто пусть на телефончике у вас играет, соответственно. И так первые шаги делайте, и вот вы опять в обществе. А главное, у вас осталось и там радио Hit FM. Всегда вас поддержим, ну что вы.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто. Хавейл – красиво. Хавейл – это надежно. Хавейл – это стильно. Хавейл – это выгодно. Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Talk to you в данный момент на Hit FM. 13 часов и 6 минут в Москве. Господа, к этому времени, например, в Африке ученые нашли буквально десятки ранее неизвестных видов животных науки. А среди них кто? Новый вид моли, а даже, может быть, несколько. Стрекозы, пауки, сверчки, кузнечики. Кто-то еще, представляете? Вот, например, нашли такого паука, который светится синим в ультрафиолетовом излучении. Доселе невиданный. У меня только один вопрос ко всему вот к этому. Зачем в паука светили ультрафиолетом? Но это какая разница? Это ученые вот так вот развлекаются. Им же нужно развлекаться. И говорят, ой, а почему он светится? Мы еще пока не знаем. В общем, замучают. Теперь этого паука изучать станут. Но в любом случае, смотрите, сколько всего нового на этой планете вновь и вновь открывается. Кто-то на Марс хочет лететь, а кто-то прекрасно понимает, что мы планету еще не доизучили. А океан так вообще практически не начали изучать, настолько он неизведанный. Но с понедельника усиленно начнем изучать все окружающее, а пока отдыхаем. Суббота продолжается.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
8: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Адамс и Шакира прямо сейчас еще поднимают нам настроение на Hit FM. 13 часов 19 минут. В Москве у нас много планов на поднятие настроения. Или наоборот, знаете ли, на расслабончик. На чили на расслабоне тоже нужно быть периодически. Это же выходные. Моя Мишель вот в этом часе как раз вас в этом убедит. Леди Гаг тоже побудет с нами. Маршмеллоу, Оффенбах, а также рассказ Ирины Баутиной о том, что можно посмотреть вечером, например. Хотя бы вариантик вам накидает. Я вот в своем случае что-то не могу в последнее время даже и припомнить что-то. Ну, Obsession посмотрели. Ну, окей. Это кому? Мне понравилось, мне зашло. Можно посмотреть второй раз. Вряд ли буду смотреть, но первый раз очень даже посмотрела. Еще из последнего что-то по рекомендациям смотрела. Та, которой не было, по-моему, французский фильм. Ну вот мне не зашло, честно говоря. Бывает и такое. Просто что-то вспомнила. Поэтому я сама с удовольствием послушаю. Может быть, нас наведет это на какую-то здравую, интересную мысль. Чуть попозже.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие байопики можно посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть драму об одном из самых влиятельных и важных музыкантов в истории американской сцены – Боб Дилан, никому неизвестный, в котором главную роль исполняет Тимоти Шаламе. В фильме режиссера Джеймса Мэнголда Боб Дилан еще совсем молодой. Действие разворачивается в 1960-е, когда он только начинал свой путь в музыке. Отметим, что фильм был удостоен одной из 8 номинаций фильма на Оскар, но байопик так и не выиграл.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился фильм о звезде французского шансона месье Азнавур. Шарль Азнавур немало пережил, но еще больше сделал. Прошел Вторую мировую, прятал в доме евреев от нацистских палачей, занимался признанием армянского геноцида и очень много сделал для благотворительности во всем мире. А еще это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде. И о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Респекты по всем параметрам.
1: В ленте свежесть в каждой покупке.
2: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами.
3: В ленту!
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Вот это BTS прямо сейчас на Hit FM. Как раз мокрая песенка про водные процедуры. Купаться, плыть, нырять, вот это вот все. И по этому поводу, вот, пожалуйста, вам страшная, только не сказка, а быль. Имейте в виду, пожалуйста, опять же, поведение на воде. В Америке дело было буквально вот недавно. В Калифорнии стоял дяденька-рыбак на берегу. Он стоял на песке перед океаном. Это была ровная вода, ничего не предвещало. И его утянуло в океан так называемая скрытая волна. То есть он стоял в песке, рыбачил. Не первый раз в жизни он на этом пляже. Это пляж, там люди проходят. Ну вот, и естественно он понимает вроде бы, как себя вести, но и стоит рыбачит. И вдруг вот эта вот волна, откуда ни возьмись, появилась, повалила его на землю и утянула в океан. Его спасали и несколько служб вытащили уже истощенного весьма, отвезли в больницу. Ну, с ним сейчас работают психологи, что называется. Вот специалисты говорят, это самое опасное. Слышали? Не поворачивайтесь к океану спиной. Вот, например, поэтому. И поэтому, опять же, туристам и вообще людям, которые едут вдруг на океан, говорят о том, что, пожалуйста, даже в тихую погоду такое может случиться. На вас набросится вот эта скрытая волна и может реально утянуть вас в море, поэтому не стойте на мокром песке и камнях. Постоянно следите за океаном, никогда как раз-таки не поворачивайтесь к нему спиной. Понятно, что у нас здесь вот прям вот сейчас, вот здесь в Москве, например, океана не сыщешь. И понятно, что это не про речку, не про озеро и даже не про море. Но вот так вот на всякий случай знать что-то, что может быть однажды пригодится, стоит.
1: Реклама.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Я выбираю «Хавейл Сити». Потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
6: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Киё на певке у нас в начале очередного часа на Хит-ФМ, 14 часов и 6 минут в Москве. А есть что-то отечественное, россияне, драгоценные, не жгите тополиный пух, а за это может быть штраф. А вот такие вот предупреждения. И действительно, вот об этом. Не о штрафе, конечно, и не о правонарушениях. А о том, что я вот сегодня шла на работу, естественно, в столице все у нас в пуху. Песня есть такая. Эдуарда Сурового не могу, конечно, процитировать. Ну так вот, и вот этот тополиный пух, он повсюду. И я иду, смотрю на него, и здесь еще такое дерево растет, тополь называется. О, там гроздями прям все это свисает. Круто, красиво, круто. Сочувствуем аллергикам. Ну и вот, и я подумала, ну ведь в песенке небезызвестной поется «Тополиный пух, жара, июль». Задалась я сегодня этим вопросом. Я думаю, ну никогда же не было июль. Вот июнь сегодня, 6 число, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это начало лета. До июля мы в таком состоянии точно не протянем. И, естественно, наконец-то спросил у интернета. Я думала, может быть, климат сменился уже. Но нет. Оказывается, автор этого текста жил в Томске. Ну, вообще, он родом из Томска, и поэтому вот у них там в Томске, у вас там, господа, Томска, привет. Соответственно, такое может быть в июле. Но может быть, сейчас, я думаю, климат уже меняется так, что тополиный пух, жара, июнь повсюду. А в общем, в любом случае, разгадка ясна. Теперь, может быть, вы это знали, но вот я для себя что-то новенькое всегда открываю. А сейчас Келвин Харрис и Реган Бонмен. Новая музыкальная страничка.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6. От 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
10: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: И тем более, если она большая и веселая, и погода хорошая, у кого-то на даче, и шашлык, и все вот это вот, то, конечно, так гораздо лучше время проводить. Да еще и под Хит FM, мне кажется, идеальная картинка субботы. Единственное, могу сказать, в какой-то момент, даже при очень веселом вашем настрое и хороших людях вокруг, в какой-то момент вдруг может показаться, что чего-то не хватает. Вот чего-то как будто бы не хватает, хотя все есть, да, перечисленное. Может быть, это наша настолка от Хит FM, спойлер, все звезды. Вот, сейчас у меня нету ее, потому что, ну, закрыт амбар, у нас суббота-воскресенье. Но, начиная с понедельника, опять же, появляются в эфире такие моменты, когда ее можно выиграть. И вот в данный момент вы можете для себя отметить, что да, было бы неплохо вот такую настолочку иметь от Хит FM. Это мы переносим на рабочую неделю, соответственно, а также переносим и везде хит. И понедельник у нас лайтовый, это я просто напомнила вам все, что нам, так сказать, светит на следующей неделе, да и на любой рабочей неделе. Но пока продолжаем выходные.
1: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Это Tokyo Hotel прямо сейчас на Hit FM с поисками смысла жизни и как вернуть любовь, причем к самому себе. На этот вопросик у каждого свой должен быть ответик. А сейчас готовьтесь, господа, следующим номером нашей программы. Вашему вниманию новиночка на Hit FM. Сегодня суббота, вот, пожалуйста, новиночки пошли. И мимо этой мы просто никак не могли пройти, потому что это все-таки официальный гимн чемпионата мира по футболу текущего 2026 года. Один из официальных саундтреков, так назовем, одна из официальных песен чемпионата мира. И Шакира, конечно же, присутствует, да? Но она не первый раз пишет гимн, записывает, соответственно, пишет. Ну, кстати, она тоже, как автор песен, между прочим, перечисляется. И этой в частности. Это ее не первая работа для чемпионата мира по футболу, как все мы знаем. Это уже третья, по-моему. Здесь она не одна, Шакира и Burna Boy. Они сейчас появятся. Соответственно, если вдруг вы еще по каким-то причинам не слышали, я не знаю, как вас так угораздило. Ну, конечно же, хотя песенки нету и месяца. Понятно. Опять же, только недавно выпустили. Называется она «Дай, дай», что в переводе на русский «давай, давай». Недалеко ушли, так сказать. Ну и в общем-то, она может быть не такая прям энергичная, как «Вака-Вака» перед этим, но зато она более стильная. Недаром Эд Ширан тоже приложила руку к созданию этой песни, этого гимна, уже так назовем. Плюс там еще перечисляются в какой-то момент футболисты, и поскольку моего любимого Мохаммеда Салаха тоже перечислили, он, кстати, из Ливерпуля уходит, знаете, но это потом мы обсудим, это грустная история. Короче, встречайте.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Драумель».
2: «Драумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Драумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбо-скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Уокер в данный момент на Хит-ФМ. 14.51 это время. Если судить по Москве, до конца часа он заканчивается. Hurts, Purple Disco Machine, а также Ларин. Послушаем с удовольствием. Еще, господа, если вдруг вам нужно отвлечься, то, ну вот, например, от любимой станции Хит-ФМ, то можно отвлекаться только на наши онлайн-станции. Вы можете найти их на нашем сайте hitfm.ru.
1: Реклама. Я выбираю Хавейл Сити, потому что Хавейл – это круто, Хавейл – красиво, Хавейл – это надежно, Хавейл – это стильно, Хавейл – это выгодно, Хавейл – надолго. Хавейл Сити – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
5: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

Сейчас на Хит ФМ про Феникса. Тот, который восстает обратно, несмотря ни на что. 15 часов и 5 минут в Москве. Я надеюсь, вы чудное время проводите свою субботу под Хит ФМ. Разумеется, вот я тоже чудное время провожу. А тут у меня накопились некоторые, знаете ли, бонусы или что это там, монетки специальные, да, на которые можно выигрывать подарки. О, это мое самое любимое. Я никогда ничего не выигрываю. Сегодня тоже не выиграла. У меня было 11 попыток. Из всех 11 попыток из стоящего ничего. Ну, вот скидки какие-то, ну, кому это интересно. Короче, я как обычно. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю каждый день, вот работая на Hit FM, что победители существуют. Просто это не я. Но это может быть вы. Помимо того, что у нас, да, и в понедельник там, вот и лайтовый понедельник, и везде хит ходит по будням, например. Сегодня не ходит, у него сегодня выходной, как и у вас, между прочим. А в понедельник снова придет ходить. Но даже если не это все, то розыгрыш в Макс тоже никто не отменял. Потому что пляжный сезон, а значит, пляжное полотенце можно выиграть на Hit FM. Вот прямо сейчас попробовать свои силы, по крайней мере, поучаствовать. Подписывайтесь на канал Радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших ярких пляжных полотенец. Пусть этим летом с вами будет солнце, наше полотенце и везение, и удача. А если не выиграете, никакую скидку мы вам вот эту вот, которая не нужна никому, не предложим. Просто не выиграли, значит, выиграете в следующий раз. У нас как-то так.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: И тогда... Заперед, на своем видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание,

0: Отечественная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
2: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
3: Имеются вредные показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

нас. Может быть, это действительно не о нас, но все-таки знать надо. Тем более, что многие сейчас вытащились на природу, а там кто вас кусать может? Клещ. А этого не хотелось бы. И поэтому, как обычно, специалисты нас предупреждают, потому что предупрежден, значит, вооружен. Главная мера, главная защита от клещей, это, господа, конечно же, это одежда закрытая, потому что другие мало вещи работают. Конечно же, вот эти препараты, которые отпугивают насекомых, могут немножечко вам помочь, но на них сильно не надейтесь, далеко не отпугнут. А вот закрытая одежда, причем светлая, заправляйте брюки в носки, в обувь, вот это вот все, но если уж пошли куда-то в лес погулять, маленьких детей в траву не пускайте, собак потом тоже осматривайте как следует. В общем, основные правила – это закрытая одежда и самоосмотр, и осмотр ближнего своего. Потому что специалисты говорят, что клещ укусит так, что вы вообще ничего не почувствуете. Он специально так заточен, понимаете? И это, конечно, враки, что он боится там какой-то светлой одежды, но зато на светлой одежде его видно, пока он ищет вкусненькое на вас, понимаете? А даже если вы его на штанах принесли и положили куда-то в дальний угол, он потом вас все равно найдет, потому что знаете, как издалека он вас видит, этот самый клещ. Ой, я видео смотрела, как они перепрыгивают, так сказать. Ну, не то чтобы они не прыгают. Перепрыгивает, хорошее слово, на вашу одежду. Вот вы идете, он вас видит издалека. Вот он на травиночке болтается, понимаете, вы его не видите, он вас видит. И он вот, когда вы приближаетесь, он вот так вот передние лапки вот так расставляет, как будто обняться хочет. И только вы мимо прошли, он уже обнялся. Было бы мило, но не было. Берегите себя.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Объявление действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: А смотрите-ка, в конце очередного часа, кстати, 15:47 в Москве, занимательная статистика, чтобы нам не отвлечься, это на нее действительно ВЦИОМ называет процент жизнерадостных россиян. Ну, это мы с вами. Итак, 35% россиян можно отнести к жизнерадостным, то есть тем, у кого в последние дни преобладали позитивные эмоции. Преобладали? Ну, правильно, они в субботу у нас, например, спросили. Конечно, у нас или в пятницу вечером преобладают позитивные эмоции, потому что мы делаем, что хотим. Ну, не все, конечно, но в основном, правильно? Это самая крупная группа из опрошенных. Еще 25% находятся в тревожном состоянии, но это тоже мы. Одно другое не исключает, правда? Я про себя могу сказать, что у меня и то. Я во все группы попадаю. Умные и красивые, короче, вот здесь как же разорваться. 22% в сдержанном состоянии. Это кто из вас? Признавайтесь. Тот-то еще до дачи не добрался по каким-то причинам. 18% в возбужденном. Это не наше дело. Извините, отвернемся. Но на самом деле это значит более эмоционально, ярко, более ярко эмоционально реагирует. Вот что это значит. Ну, вот такие вот подсчеты. Я, правда, не знаю. Мне кажется, такие подсчеты нужно всегда со звездочкой. Какой день недели? Потому что если это все, допустим, в среду происходило, это одна картина, понимаете? А если это в субботу, то мало как-то вы поопрашивали. Но как это можно в субботу еще людей опрашивать? Они действительно своими делами субботними занимаются. Да еще и под музыку Hit FM.
1: Реклама. Я выбираю Havail City. Потому что Havail – это круто, Havail – красиво, Havail – это надежно, Havail – это стильно, Havail – это выгодно, Havail – надолго. Havail City – это любовь. Ощути любовь в движении по адресу Зерновая, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Скажите, ну скажите, милашечка, как вам наш магнитик? Это новиночка на Хит FM. Такая летняя, прилетняя. Знаете, мне кажется, это нужно на яхте ее слушать, плыть по волнам. И вот эти блики на воде солнечные, а вы в шляпе. Ну, в шляпе и женскую я представила. Вы, если не женщина, не в шляпе или по своему смотри, но все равно продолжаем вот это представлять. И что-то у вас такое в руках, типа бокал со льдом, да, там, ну, чай холодный, конечно же, вот это вот, все солнечные очки, немножечко брызги, вот такая, и вот эта пианинка, ля-ля-ля-ля-ля, здорово, нет? Да, потом вообще полюбим. Новиночки на Хит FM, вот в том числе и такие. Мне пока очень хорошо от нее, посмотрим, как приживется в душе. Все новинки на нашем сайте hitfm.ru в разделе «Новинки». И еще, конечно же, есть приложение мобильное радио Хит FM. Вот, и настроение летнее, я надеюсь, у вас тоже есть.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
3: ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Вот такой вот разгон времен 2004 года. Правильно разгоняемся. Тем более, что еще субботний вечер у нас впереди. Я надеюсь, планы у вас грандиозные. А мы тоже кое-что для вас подготовили, как обычно. Впрочем, 18 часов по московскому времени. Отчет о проделанной работе, в том числе и вами проделанной работе, потому что именно вы оставляете свои голоса на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении Радио Хит ФМ, что легче уже теперь, конечно, не выпуская телефона из рук, никуда особо не заходя, а просто раз на мобильное приложение наткнулся, очередной разочек проголосовал, и вот, пожалуйста, ваш голос учтен. Сейчас, конечно, уже вообще нет смысла на сегодняшние результаты влиять, но голосовать смысл есть всегда 24/7, не в этот раз, так в следующий мы учтем ваш голос. А сегодня 18 по Москве, Андрей Белов расскажет вам, что, как наголосовали на неделе уходящей.
1: Реклама.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик.

0: ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
1: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас! Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+.»
2: А теперь внимание! Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Подождем, говорит Инна на Hit FM. Мы ничего ждать не будем, мы уже наслаждаемся. А вот нам обещали на следующей неделе откроется купальный сезон в столице. Но, насколько я вижу, по сводочкам москвичи уже к водичке потянулись. Это у кого дачи нет и кто на дачу не приглашен. Например, конечно же, хочется к водичке хоть как-то. А вообще, господа, если вы сейчас гуляете, если позволяет вам время и погода, и наслаждаетесь этим, обязательно продолжайте это делать. Просто прогуливайтесь под радио Hit FM. Прекрасно, прекрасно для нервной системы, да и вообще хорошо гулять. Но если вы хотите свою прогулку сделать еще более спортивной, а бегать вы не любите, а спортзал, ну, душно там, прямо скажем, сейчас, ну, мало ли, ну, так скажем, просто сказали, просто так. Ну и вот, короче, ходьба с утяжелением принесет больше пользы для здоровья, сердца, мышц и осанки, говорят специалисты. С утяжелением. Не так, чтобы очень, конечно, тяжело было, нам такое утяжеление не нужно, но пару пакетов из магазина захватите, когда идете, соответственно, туда, куда сегодня вечером собираетесь там с друзьями встретиться или что у вас запланировано. Вообще-то лучше утяжеление носить в рюкзаке. Вот тогда хорошо. И в хорошем темпе. Видите? А потому что всегда с утяжелением лучше, чем с пустыми руками приходить. Это я сама себя настраиваю. В общем, да, вот такие вот у нас заявления от специалистов по поводу полезности. По поводу полезности прогулки. Я считаю, что все, что под музыку Hit FM, уже неплохо. Продолжаем.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Таркет. Респекты по всем параметрам.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: строить. У меня нет корней. Это песенка человека, который только что вышел из парикмахерской. Наконец-то, потому что сам не мог дома сделать это. Ну, корни покрасить. Горячую воду выключили, например. Бывает же такое? Бывает. Вернее, отключение горячей воды в летний сезон. Ну, сочувствую тем, у кого это в данный момент происходит. А вообще-то, конечно, все у нас прекрасно. 16:50 в Москве. Это значит, через часик с хвостиком уже подводим итоги вашего недельного голосования. На нашем сайте и в мобильном приложении Андрей Белов вам все расскажет. Кстати, с повтором завтра в полдень по Москве. И планы какие? Праздновать лето. Просто наслаждаться каждым моментом. Зимой будем вспоминать, как мы это делали, поэтому, пожалуйста, чудесно проведите субботу. Можно попозже лечь спать, потому что завтра рано не вставать. Ну, не для всех, конечно, но для тех, кому завтра рано не вставать. Ну и вообще, в принципе, понедельник нас тоже не пугает. Не только потому, что он лайтовый на Hit FM, это безусловно. Не только потому, что везде хиты снова начнут бродить по нашей с вами жизни. Еще и потому, что неделя предстоит короткая. Вот с этими прекрасными мыслями под Hit FM я вас, пожалуй, до понедельника-то трогать больше и не буду. Оставлю в хорошем, надеюсь, настроении. Была Калашникова, улетела. Целую, пока.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера».

0: обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Так, ну что тут еще добавить можно к имеющимся выходным? Лето, ура, шарики и все такое. Ну а вообще, да, дождались. Лето 2026 наступило. В данный момент первый летний выезд, с чем всех и поздравляю, коллеги. Ну и, конечно, каким будет это лето в плане хитов, очень хочется выяснить. Но не все так сразу. Для начала давайте выясним, с чем мы с вами в это лето вступаем. В этом часе изучим 20 лучших мустворений за прошедшую неделю. Именно тех, за кого вы рьяно топили на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Также оценим тех, кого выбрали слушатели в других странах, и новинки уже летние также послушаем. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. Ну и как всегда, о тех, с кем прощаться нужно в рамках нашего топа, в самом начале. В лето с нами не вступает Дэйв и Тэмс. Работа Rain Dance вам показалась не самой сезонной, поэтому именно с ней мы сегодня и расстаемся.

Ну а если вы вдруг подумали, что на этом все, то... еще в минусе DJ E-Books. Очень странно, мустворение Graceland очень вливается в летний вайб, но все-таки вы так решили. Ну а если за неделю аутсайдеров двое, то столько же и прибавилось. Начнем отчет лучших, и первые новенькие на 20-м. Tame Impala и Jenny Dracula. Теперь в год.

Джейния Дракула — это новинка в главном хитовом чарте Радио Хит ФМ. Я тут решил узнать, кто это такие и с чем их употребляют. Оказалось, Кевин Паркер – маэстро австралийской психоделии. Человек, который записывает все партии сам, от барабанов до вокала. И Джейния – участница Blackpink. Что между ними общего? Да ничего. Именно поэтому их дуэт просто огонь. Как далеко они продвинутся в главном хитовом чарте, покажет время, а мы с вами едем дальше. 19-я строчка на очереди, и здесь у нас с вами обладатели звания «Падение недели». Оффенбах, «Miles Away». 19-я

Оффенбах «Miles Away» минус 6 ступеней за неделю, и теперь это 19-я строчка главного хитового чарта. Будто бы название говорит само за себя. Взяли и умчали далеко. А могут ведь еще дальше. Так себе, конечно, перспектива, но фанатов данного коллектива просим артистов поддержать, потому как через 7 дней они рискуют наш топ покинуть. Hit.fm.ru и мобильное приложение, именно там это можно делать, действуйте, а мы с вами перемещаемся выше и изучаем 18-ю ступень. На ней еще одна новинка в чарте. «Югель из Солта», «Джамайка».

0: старт с 18 места. Главный хитовый чарт. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
0: «Хит-ФМ». Главный хитовый чарт. 17 место.

Тиесто и Брайана Грейс «Beautiful Places». Сегодня работа скромно поднимается ровно на строчку и теперь базируется на 17-м месте в главном хитовом чарте. А ведь этого хита могло бы и не быть, тут все публика решила. Оказывается, что Тиесто очень долго думал, выпускать или нет, и тестировал муз-вещицу на своих диджейских сетах. И лишь после нескольких выходов, когда зрители сказали «да», релиз успешно состоялся. Зря, конечно, так диджей сомневается в себе. Опыта много, да и потом эксперименты – штука интересная. От слов переходим к нашим результатам, слушаем 16-ю строчку, и здесь в этот раз ребята из проекта «Медуза». «Don't Wanna Go Home».

0: «Медуза». «Don't wanna go home» по итогам недели – это номер 16 и взлет на 3 пункта. Ребят, тут недавно объявили конкурс на лучший ремикс на данное мустворение. Самый лучший, по их мнению, наверное, получит шанс выступить с ними на одной сцене в «Хай Ибица». Это такой модный клуб в Испании. Приз, конечно, так себе, что мы в этих клубах не видели. Мы же перемещаемся дальше, на очереди 15 место. И здесь один из самых сильных провалов недели. «Брук 16», «Paid to Exist», -4.
1: 15 место. I am paid to exist.

0: Минус 4 за неделю по итогу на 15-м. Brook 16, Paid to Exist. Прямо сейчас делаем небольшую паузу и после продолжим. Далеко не уходите. Это главный хитовый
1: чарт. Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76 32 98. 76 32 98.

0: Ивлева. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
2: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Все так, это первый летний выпуск главного хитового чарта. Белов Андрей по-прежнему с вами. И на очереди у нас 14-й

Callum Scott Stay. Это 14 место главного хитового чарта на этой неделе. Хочется отметить успехи немецкой певицы. Она первая в своей стране в истории, у которой 4 сингла подряд взлетели на первое место местных топов. Даже самые опытные подобные не вывозят. У нее за плечами сотрудничество с One Republic, Аланом Уокером, Клин Бэндит, Армином Ван Бюреном, и это все в свои 28. Пробивная, ничего не скажешь. Вот так вот шаг за шагом мы двигаем далее, и прямо сейчас предлагаю ускориться и 3 ступени махнуть одним шагом. Таким образом мы время наше драгоценное экономим. Счастливая 13-я сегодня, закрепляем за работой Fever Dream от Алекса Уоррена. Результат очень даже ничего.

«Волок» и «Калидом». Их совместно «Dive into me» поднялась на 2 пункта и теперь на 12-м. И на 11-ю строчку приземлился проект «The Second Voice». Работа «Let Me Be» набрала скромный +1.

0: света, а тут видите что? С 5 и сразу на 10. Кунгс Гэлакси. Хотя не все еще потеряно. Пока. Это хвост первой десятки, но ключевое слово пока. Через неделю все может круто поменяться, и в какую сторону, тут уже зависит от вас. Действуйте в голосовании, а здесь и сейчас давайте послушаем новинки.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: С наступлением лета и новинки жаркие в ход пошли. Буквально несколько их послушаем и вернемся к итогам недели. Во-первых, очень крутая новинка от румынского диджея по имени Гойя. Называется «Мичико». Также свежее нам выкатил электронный дуэт Vice, что-то про воспоминания.

Ну а более детально изучим работу музыканта, который тут недавно главный хитовый чарт покинул. Не стал тянуть резину и выкатил мощную по-летнему звучащую работу, которая, я надеюсь, с нами останется надолго. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта Sony Fodera и Libyanka. Let me be in your arms. Делайте громче.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM Sony Fodera и Libyanka. Let me be in your arms.
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

пятое место главного хитового чарта, и здесь на этой неделе Боб Синклар и Кайза с работой «I Can't Wait». Товарищ Синклар — это тот самый персонаж, с которого нужно брать пример. Он сейчас хедлайнер главной французской вечеринки в Париже. 57 лет вытягивает 20-тысячный зал. Сил много и на творчество, и на все остальное. У кого они по ходу заканчиваются, так это у парня по имени Ибен. Его работа «Hollow» продолжает гаснуть и на этой неделе вновь просела на ступень.

0: Ибен Холлоу. Сегодня музыкант просел еще на один пункт и оказался на 8-й строчке главного хитового чарта. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы, и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
14: Мы никогда не будем вместе.
15: Не забирайте любовь.
16: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
17: Реклама 18+.
18: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
1: FM. Главный хитовый чарт на радио Hit FM.
0: Мы продолжаем подводить музыкальные итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей, так зовут меня, а седьмая строчка сегодня именуется как Mr. Know It All. Это Тедди Свимс.

Тедди Свимс, мистер Ноу Ит Олл в первые летние выходные. Это подъем на две строчки и заслуженное 7-е место главного хитового чарта. Шагает парень уверенно, и нет никаких сомнений в том, что и до тройки лучших очень скоро дотянется. Мы, кстати, тоже к ней скоро приступим, но перед этим снова ускоримся и еще 3 строчки за один раз промчим. На 6-м сегодня без изменений. Как был Зейн и его Die For Me, так тут и остался. Медленно и верно эти парни двигаются в сторону вершины главного хитового чарта. Avalon, Rockstan, Vertigo сегодня еще плюс 3 и теперь на 5-м. И больше вне тройки лучших Alan Walker с работой Broken Strings. Теперь это 4-е место.

0: главный хитовый чарт.
1: Как-то в самом начале марта в центре Берлина собрались двое – Алеф Арбан и Рене Миллер. Маленькая студия, плохая шумоизоляция, окна выходят на очень шумную улицу. На записи, кстати, слышно, как в какой-то момент сигналит машина. И они это оставили нарочно. Потому что, говорят, это и есть настоящая жизнь. С пробками, гудками и танцами посреди всего этого. Вот пока играет Бари Ток, прислушайтесь, может, и найдете пасхалку.

0: Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk, подъем на один пункт, и теперь это третья строчка главного хитового чарта. Прямо сейчас сделаем еще одну паузу и после к самому интересному. Будьте рядом.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш-дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: главный хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Ну а теперь мы с вами готовы узнать имена самых-самых по итогам недели, но прежде о тех, кто забрал серебро. Вернее, не забрал, а просто обменял. Какая-то не очень выгодная сделка вышла. Ну, потому что неделю назад это было золото. Да, Биберекс и Фейтлесс немного сдулись и слетели с вершины. Работа New Religion сегодня вот здесь.
0: Второе

0: X и Faithless New Religion на прошлой семидневке были на первом, теперь же упали на вторую строчку в главном хитовом чарте. Работу не могли записать 3 года, а все потому, что Faithless никому не давали оригинал. Инсомния. Певица уговаривала, просила, доказывала, и в итоге первые сдались. Покопали архив первый раз за 30 лет, а потом еще и фанаты подключились, заставили Биби дописать небольшой кусок. Короче, там история очень длинная, не будем вникать полностью, тем более это всего лишь второе место. Лучше акцентируем внимание на лидерах. Эти уже давно всему миру доказали, что и они, и их армия фанатов способны на многое. На этот раз им, кстати, понадобилось всего каких-то 8 недель, чтобы добраться до вершины. Будто бы тянет на рекорд. Ну и давайте встречать BTS, Swim. Новые лидеры главного хитового чарта.
1: Первое место.

У нас с вами новые лидеры в главном хитовом чарте. BTS, Swim. Именно так будет зваться вершина в ближайшие 7 дней. И если вы против этого, увы, уже ничего не поделать. Разве только поправить ситуацию можно постараться. Делать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении в разделе голосования. Заходите туда и ровно до следующих выходных голосуйте за тех, кто, по вашему мнению, достоин золота нашего топа. Новые итоги на этом же месте и ровно через неделю. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного летнего уикенда всем под музыку на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Люмос Максима! Выставка «Мир Гарри Поттера» ждет вас. Станьте учеником Хогвартса, колдуйте, летайте и варите зелье. Подарите себе и детям волшебные впечатления с выставкой «Мир Гарри Поттера». Только до 5 июля. ТЦ «Панорама 0+».
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит ФМ день подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: Производственная компания «УО Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру».
0: ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
9: Реклама 18+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: становись с каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Дави «Везде хит» на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. «Везде хит». «Везде хит». Каждый будний день.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.